0: Реклама. Турли тулоу саналары вах собра камлардан чарчадин гизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоб хизматыда бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чекирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада тулайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода анык вакт. O'zbekistonda soat 9.

0: Реклама.
1: Турли толоу саналары вах сопракамлардан чарчадыңызма. Мобил алоха, уй интернеты, телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягона хисоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болинг. Ва барчасини бир зумда иловада тўлаг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

0: Реклама. Турли толоу санала рэвах сопра камлардан чарчад ингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоп хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга бўлинг. Ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 2.